0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа. ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер умеренный, во время грозы порывистый. В Лепе и Венспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов. В Риге сегодня переменная облачность, возможны дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа. ЛКПП ЛВ.
4: Доброе утро, Латвия! На часах 6, за окном июня, впереди целый новый день. С вами Елена Рассохина. И ближайшие 4 часа мы проведем вместе с вами на Retro FM Латвия. Впереди Чили, Катя Лель и Альфа Виль. Начинаем! Доброе

Доброе утро, Латвия! Ну что, выходные пролетели быстрее, чем хотелось бы, а значит, начинается новая неделя. Новые планы, новые задачи, новые встречи и, будем надеяться, новые хорошие новости. Говорят, понедельник задает настроение всей недели, и если верить народным приметам, сегодня есть сразу несколько причин смотреть на ближайшие дни с оптимизмом. Например, если утро понедельника выдалось ясным и солнечным, неделя обещает быть удачным. А если кто-то сегодня чихнет, примета и вовсе сулит приятный сюрприз. Ну а если в понедельник в доме появляются гости, неделя проходит весело и плодотворно. Так что, если сегодня к вам неожиданно кто-нибудь заглянет в гости, например, коллега, друзья или кто-нибудь еще с предложением встретиться, возможно, это хороший знак. Посему предлагаю начать эту неделю с хорошей музыки и хорошего настроения. Ведь одно мы знаем точно – понедельник гораздо приятнее, когда звучит лучшая музыка трех поколений. С вами Елена Рассохина, и ближайшие 4 часа мы проведем вместе с вами на Retro FM Latvia. Впереди Чили с песней «Лайла».

0: 6.19 на часах, давайте немножко о лете. Сегодня, 8 июня, солнце взошло в 4.33 утра, а зайдет только в 22.14. Итого световой день длится уже 17 часов и 41 минуту, а ночь сократилась всего до 6 часов 19 минут. Но самое интересное впереди. Уже 23 июня на Лиге день станет еще длиннее, почти 11 часов и 52 минуты. Это всего на 11 минут больше, чем сегодня, зато ночь окажется короче еще на 11 минут. А раз до Лиги осталось совсем немного, синоптиков уже начали мучить главным латвийским летним вопросом. Какой будет погода на Лиге? Прогнозы пока осторожные, но скорее обнадеживающие. Специалисты говорят, что праздничные выходные имеют хорошие шансы оказаться теплее обычного. Правда, полностью без дождя, по предварительным оценкам, вряд ли обойдется. Впрочем, если задуматься, Лига без разговоров о том, закончится ли дождь, или будет ли он, или не будет, было бы каким-то непривычным. Так что ждем. До самой короткой ночи года осталось чуть больше 2 недель.
1: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Гороскоп. Овны. Сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень многое и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий. Тельцы. Чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых сегодня вам противопоказан. Близнецы. Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель. Раки. Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которая будет требовать отоспавшийся организм. Львы. Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка. Девы. Ваше сострадание и понимание бесконечны. Вы подобны ангелу воплоти. Вам не надоело? Пора удостовериться, что окружающие как следует оценили это. Весы. Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце. Вредно. Опять же, птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, сегодня очень вероятны проблемы со зрением. Скорпионы. Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение сегодня будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды, ниже травы. Стрельцы. Возможно, вы желаете слишком многого и, что характерно, сразу. Сегодня стоит пересмотреть свои амбиции и, возможно, в чем-то их умерить. Ненадолго, разумеется. Козероги. Сегодняшний день может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь, так что неплохо бы заранее заручиться чьей-либо поддержкой. Водолеи. Ваши эмоции сегодня будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый год придется говорить себе спокойно и глубоко дышать, хоть это и вредно. Рыбы. Сегодня у вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться.

0: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

6.47, 8 июня, лето. А каждый, кто хоть раз ходил на пляж, сталкивался с одной и той же дилеммой. Искупаться хочется, а вот телефон, кошелек, ключи от машины и прочие ценные вещи оставлять без присмотра не очень хочется. В Юрмале решили помочь отдыхающим с этой вечной проблемой. На нескольких пляжах города планируют установить специальные шкафчики для хранения вещей. Они появятся в Булдуре, Дзинтере, Майоре и Каугуре, а также возле некоторых парковок рядом с морем. Сейчас самоуправление ищет предпринимателей, которые займутся установкой и обслуживанием камер хранения. Идея, на мой взгляд, конечно же, вполне практичная, потому что многие приезжают на пляж в одиночку, кто-то выходит на пробежку вдоль моря, кто-то идет искупаться, и вопрос, куда деть вещи свои, вот возникает регулярно. Если все пойдет по плану, отдыхать на юрмальских пляжах станет немного удобнее. И волноваться, конечно же, будем меньше, а это всегда плюс. Ну а впереди «Эль Пасадор», «Амада Мия, Амора Мио».

Вашему вниманию традиционно в это время день в истории, 8 июня. 1824 год. В Канаде запатентована одна из ранних стиральных машин. Причем ее устройство не только помогало стирать белье, но и обрабатывало ткань, делая ее более плотной и прочной. До появления электрических стиральных машин оставалось больше века. В 1869 году в США запатентован один из первых пылесосов. Правда, привычным для нас он бы точно не показался. Некоторые ранние модели были настолько большими, что их перевозили на конных повозках и подключали к длинным шлангам через окна домов. 1912 год. В Лос-Анджелесе основана киностудия Universal. Сегодня это одна из старейших и крупнейших киностудий мира. Именно здесь позже появятся фильмы о Кинг-Конге, «Назад в будущее», «Парк юрского периода» и множество других картин. 1940-й. Ученые открыли Нептуний – первый химический элемент тяжелее урана, полученный искусственным путем. С него фактически началась история целого семейства так называемых трансурановых элементов. В 1949 году в Лондоне вышел роман Джорджа Оруэлла «1984». Многие придуманные в книге понятия давно стали частью повседневной жизни, а выражение «большой брат следит за тобой» знает даже те, кто роман не читал. 1984-й почетным членом гильдии киноактеров стал Дональд Дак. Пожалуй, не каждый актер может похвастаться такой карьерой. Но в 2004 году жители Земли наблюдали редкое астрономическое событие – прохождение Венеры по диску Солнца. До этого подобное явление можно было увидеть только в 1882 году. Ну а впереди Томми Орзокс «You are my desire».

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
3: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» «Палайдзибес» программа «ЛКПП-ЛВ».
4: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер умеренный, во время грозы порывистый. В Лепе и Венспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов. В Риге сегодня переменная облачность, возможны дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
3: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» «Палайдзибес» программа «ЛКПП-ЛВ».
5: Доброе утро! На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на «Ретро-ФМ Латвия». Если вы только проснулись, самое время потянуться, улыбнуться и включиться в день под любимые хиты. Дальше только бодрее. Поехали встречать это утро вместе!
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: «Утро» вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Понедельник, 8 июня, 7:10 на часах. Ну а сейчас самое время поздравить сегодняшних именинников. В Латвии сегодня Вардудену отмечают Фридис, Фрида и Мундра. Поздравляем, пусть этот день принесет побольше приятных событий, хороших новостей и улыбок. А по православной традиции именины сегодня у Александра, Георгия, Ивана, Елены, Юрия, Алфея и Макара. Друзья, с праздником вас! А если среди ваших близких, коллег или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте их сегодня поздравить. По народному календарю 8 июня Карп Карполов или Алфей Глинник. Наши предки связывали этот день с рыбалкой. Считалось, что именно на карпа хорошо клюет рыба, а рыбаки старались выбраться к воде еще до восхода солнца. Была и погодная примета. Если утром много росы, день будет ясным, а лето порадует хорошей погодой. Судя по тому, как рано сейчас встает солнце, у рыбаков сегодня было достаточно времени проверить эту примету еще до того, как большинство из нас успело выпить первую чашку кофе.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 7:11.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Об именинниках и именинницах поговорили, давайте теперь заглянем в календарь праздников. Сегодня отмечается день рождения пылесоса. Дата связана с одним из первых патентов на устройство для уборки. Правда, первые пылесосы совсем не были похожи на современные, ведь некоторые модели были настолько большими, что их привозили к дому на конной повозке, а шланг протягивали через окно. 8 июня также отмечается Всемирный день океанов. Его учредили, чтобы напомнить о роли океанов в жизни планеты. Они покрывают более 70% поверхности Земли и содержат около 97% всей воды на планете. Сегодня поздравляют и социальных работников, людей, которые помогают пожилым, семьям, детям и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Еще хорошая дата в календаре – День лучших друзей. Исследования показывают, что люди, которые поддерживают крепкие дружеские отношения, обычно легче справляются со стрессом и чувствуют себя гораздо счастливее. А еще 8 июня отмечается Международный день IPv6. Именно эта система интернет-адресов позволяет подключать к сети миллиарды устройств. Если бы весь современный интернет работал только на старой системе адресации, свободные адреса давно бы закончились. А посему можно выбрать любой радостный праздник и добавить себе в день повод для улыбки. Ну а впереди после небольшой паузы Альбана и Рамина Пауэр с песней «Шаразан».
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
3: Reklāma.
4: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
5: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
6: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30,000 eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
8: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
9: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
10: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
11: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
12: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Доброе утро. Участие пожилых людей остается важным фактором устойчивого развития общества, заявила председатель Сейма. В регионе Балтийского моря начались крупнейшие военные учения. В Латвии сокращен размер одного из наиболее востребованных денежных пособий. Тариф на тепловую энергию Рига-Силтумс с 1 октября может незначительно снизиться. Борщевик по-прежнему остается одной из наиболее серьезных инвазивных угроз в Латвии. В Саласпилсе начинается праздничная неделя, посвященная Дню города. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер умеренный, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов. В Риге сегодня переменная облачность, возможны дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой. Ко ты тейкту, я мэс тавам бизнесам пьедавату яунус клиентус? Gandrīz 600 tūkstošu klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

Гороскоп. Овны. Сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень многое и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий. Тельцы. Чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых сегодня вам противопоказан. Близнецы. Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель. Раки. Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которая будет требовать отоспавшийся организм. Львы. Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка. Девы, ваше сострадание и понимание бесконечны. Вы подобны ангелу воплоти. Вам не надоело? Пора удостовериться, что окружающие как следует оценили это. Весы, взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце. Вредно. Опять же, птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, сегодня очень вероятны проблемы со зрением. Скорпионы. Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение сегодня будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды, ниже травы. Стрельцы. Возможно, вы желаете слишком многого и, что характерно, сразу. Сегодня стоит пересмотреть свои амбиции и, возможно, в чем-то их умерить. Ненадолго, разумеется. Козероги. Сегодняшний день может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь, так что неплохо бы заранее заручиться чьей-либо поддержкой. Водолеи. Ваши эмоции сегодня будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый год придется говорить себе спокойно и глубоко дышать, хоть это и вредно. Рыбы. Сегодня у вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться.

0: Это было Лаймал «Never Ending Story». Знаете ли вы, что женский вокал в этой песне записала американская певица Бет Андерсон отдельно от Лимали, за тысячи километров от него. Более того, в клипе ее и вовсе нет, там ее роль исполняет другая девушка под фонограмму. Ну а впереди, после небольшой паузы, Джой с песней «Валери».
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
3: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
1: Reklāma. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
5: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере ЛВ и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере ЛВ.
6: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за

0: подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
1: В Золанде распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
2: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
3: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
4: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
7: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Если вы потихоньку уже присматриваете место для первого серьезного заплыва этого лета, есть одна точка на карте Латвии, которую пока лучше обойти стороной. На пляже в Колке временно запретили купание. Специалисты обнаружили в морской воде повышенное содержание кишечных энтерококков – бактерий, которые считаются индикатором фекального загрязнения. Сейчас взяты повторные пробы воды, а результаты анализов ожидаются в ближайшие дни. До этого момента запрет остается в силе. При этом на остальных официальных пляжах Латвии ситуация спокойная. Специалисты проверили более 60 мест для купания, и там качество воды соответствует нормам. Кстати, именно поэтому в течение всего купального сезона воду регулярно проверяют не только на прозрачность и наличие мусора, но и на содержание различных бактерий. Некоторые загрязнения невозможно заметить невооруженным глазом, поэтому решение о безопасности купаний принимают после лабораторных анализов. Коль собираетесь к морю, просто обращайте внимание на информационные знаки на пляже. Иногда они могут рассказать о состоянии воды гораздо больше, чем ее внешний вид.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Реклама.
4: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
5: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
9: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
10: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
9: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
11: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
12: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
13: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: и ночью. Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Участие пожилых людей – важная основа устойчивости общества. Об этом на мероприятии в Сейме, посвященном Дню пожилых людей, заявила председатель парламента Дайга Мериня. По ее словам, достойная старость – это не только материальная и социальная поддержка. Важно, чтобы каждый человек был услышан, чувствовал себя вовлеченным в общественную жизнь и мог уверенно ориентироваться в цифровой среде. До 19 июня в регионе Балтийского моря, в том числе в Латвии, проходят ежегодные международные военные учения. Это крупнейшие и наиболее значимые военные маневры в регионе. Их цель – продемонстрировать готовность европейских стран и США, обеспечить безопасность Балтийского региона, а также укрепить взаимодействие вооруженных сил союзников на море, на суше, в воздухе, в киберпространстве и космосе. С января по апрель этого года при расчете жилищного пособия применялись повышенные коэффициенты. Это позволило увеличить размер выплат и расширить круг получателей поддержки. Решение было направлено на помощь социально менее защищенным жителям. Однако с мая жилищное пособие вновь рассчитывается по более низким коэффициентам. Тариф на тепловую энергию Рига Силтумс с 1 октября может снизиться на 0,1% до 82 евро 90 центов за мегаватт-час без НДС. При этом предприятие предупреждает, что в следующем отопительном сезоне тариф может быть пересмотрен и впоследствии вырасти. Борщевик Сосновского остается одной из самых серьезных инвазивных проблем в Латвии. Борьба с ним требует значительных затрат, а возможностей для использования растения немного. Государство напоминает, что ответственность за уничтожение борщевика лежит на землевладельцах и самоуправлениях. За бездействие предусмотрены штрафы, при этом отдельное государственное финансирование на эти цели не выделяется. В Саласпилсе начинается праздничная неделя, посвященная дню рождения города. В этом году организаторы решили не ограничиваться одним днем. Жителей и гостей ждет целая серия мероприятий, которая продлится в течение недели.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, во многих районах дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер умеренный, во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-24 градуса.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
5: На часах 8, а значит, новая порция музыки и свежей информации уже на подходе. В студии Елена Расохина, и впереди еще 2 часа хорошего ритма и бодрых событий. Поехали встречать это утро вместе.
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Жители Болдерая, слушайте внимательно. Новости для вас. В Болдерае появится новый скейт-парк и большая зона активного отдыха. Проект поддержали сами жители в рамках бюджета участия, а за строительство город заплатит чуть больше 146 тысяч евро. Рядом с 33-й средней школой уже строят памп-трек. Специальную трассу с волнами и поворотами для велосипедов, самокатов и скейтбордов. Теперь к нему добавится еще и бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров. Кроме того, здесь появятся дорожки, освещение, скамейки, велостойки и другая инфраструктура. И знаете, мне эта новость весьма близка, так как я сама выросла в Даугавгриве, а это буквально по соседству с Болдерае. И очень приятно видеть, как район постепенно меняется и получает новые места для спорта и отдыха. Потому что еще совсем недавно ничего подобного в Болдерае, Даугавгриве, Булле и Клейстах просто не было. А теперь у местных ребят появится современное пространство, где можно кататься, встречаться с друзьями и проводить время на свежем воздухе. Завершить строительство планируют в течение ближайших 4 месяцев. Так что в сентябре, наверное, народ уже начнет потихоньку кататься. Главное не забывать надевать шлем, наколенники и другую защиту.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
2: 8:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Герой этого месяца Навиада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Новости спорта.
1: Начнем с тенниса. На Ролан-Гаррос появилась новая чемпионка. 19-летняя Мира Андреева выиграла свой первый турнир «Большого шлема», уверенно обыграв в финале польскую теннисистку Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2. Для Андреевой это не только первый такой титул в карьере. Она стала самой молодой победительницей Ролан-Гаррос за последние 36 лет. До этого столь юной чемпионкой в Париже была только Моника Селеш в 1990 году. А на чемпионате мира по футболу 2026 года болельщикам все-таки разрешат проносить на стадионы воду. После волны критики FIFA изменила правила и разрешила брать с собой одну пластиковую бутылку объемом до 590 мл. Решение оказалось особенно актуальным, если вспомнить, что матчи пройдут летом в США, Канаде и Мексике, где на некоторых стадионах может быть очень жарко. И еще одна история из футбольного мира, но уже для коллекционеров. На аукцион выставили футболку Пеле, в которой он играл в финале чемпионата мира 1958 года. Тогда будущей легенде мирового футбола было всего 17 лет, а в финале против Швеции он забил 2 мяча и помог Бразилии выиграть свой первый чемпионат мира. Эксперты считают, что стоимость этой футболки может превысить 6 миллионов долларов. Для сравнения, знаменитая футболка Диего Марадоны с матча, в котором был забит гол «Рука Бога», несколько лет назад ушла с молотка более чем за 9 миллионов. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Это была Azved Shine. Песня стала самым большим международным хитом группы в 1994 году и вошла в топ-5 британского чарта, познакомив массовую аудиторию с регги-группой, которая к тому моменту существовала уже почти 20 лет. Ну а впереди после небольшой паузы Владимир Кузьмин с песней «Королева красоты».
1: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
2: Автоселект ЛВ – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане – не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Автоселект ЛВ, заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
4: Берёшь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Бумс! Бумс! Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
9: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
12: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
13: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
14: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
15: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Доброе утро. В Латвии стартовал официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм. В Восточной клинической университетской больнице участились случаи нападений на медицинских работников. В Риге внедряют новые решения для повышения безопасности пешеходов. Высшая школа бизнеса «Туриба» включит обучение управлению дронами во все образовательные программы. Финляндия испытала в Балтийском море оборудование для выявления угроз морской инфраструктуре. На пляжах Юрмалы планируют установить шкафчики для хранения личных вещей. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
0: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер умеренный, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Бесконечно листать ролики в интернете, похоже, не совсем естественное для человека действие. Ученые нашли еще один аргумент против бесконечного скроллинга. Исследователи из Китая провели эксперимент с участием более 150 студентов. Одним показывали обычные 10-минутные видео, другим – короткие ролики длиной от нескольких десятков секунд до пары минут. Все это время за работой мозга следили с помощью томографа. Результат оказался любопытным. Студенты, которые смотрели длинные видео, запоминали информацию заметно лучше. А вот любители коротких роликов гораздо быстрее забывали увиденное. Ученые объясняют это следующим образом. Мозг успевает реагировать на яркие кадры, музыку и быструю смену картинки, но хуже обрабатывает саму информацию. Возникает ощущение, что узнал что-то новое, хотя через некоторое время вспомнить детали уже сложно. Особенно интересным этот вывод выглядит на фоне огромного количества обучающих роликов в интернете. Исследователи считают, что для усвоения информации формат в 10 минут может оказаться намного полезнее, чем видео на 1 минуту. Так что если поймаете себя на мысли, что уже 20 минут листаете короткие ролики и не помните ни одного из них, возможно, дело не в вас, а в особенностях работы мозга. Ну а впереди после небольшой паузы «Laid Back» с песней «High Society Girl».
2: «Автоселект ЛВ» – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на «Автоселект ЛВ», заполни заявку и езжай уже завтра.
3: Реклама.
4: Uzkūpin uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал.
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
9: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
10: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
11: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
12: Noguris no vadu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
13: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
14: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
13: Lidl стоит того.
15: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
16: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
3: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
8: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Вы, возможно, помните, на прошлой неделе я рассказывала, что сэр Пол Маккартни в свои 83 года выпустил новый альбом «The Boys of Dungeon Lane», уже 25-й студийный альбом в его карьере. В нем Маккартни вспоминает свое детство в Ливерпуле, семью, юность и время, когда о «The Beatles» еще никто не знал. В записи альбома участвовали Ринго Старр, Роберт Смит из «The Cure», Стив Уинвуд и Чад Смит из «Red Hot Chili Peppers». Согласитесь, компания собралась весьма внушительная. А вот теперь у этой истории появилось продолжение. Альбом сразу поднялся на первое место британского хит-парада. Для Маккартни это уже 24-й альбом, который возглавил национальный чарт Великобритании. И это абсолютный рекорд. Ни одному другому исполнителю пока не удалось добиться такого результата. Напомню, альбомов у Маккартни теперь 25, а первых мест в британских чартах уже 24. Есть у Пола Маккартни еще порох в пороховницах. Дает жару музыкальному миру. Так держать.

0: jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Карглас в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
1: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
3: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
5: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
8: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
9: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
8: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
11: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
12: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
13: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм. Он продлится до 3 октября, дня голосования. За соблюдением установленных ограничений и запретов в ходе предвыборной кампании будет следить антикоррупционное бюро. В мае в приемном отделении Рижской Восточной клинической университетской больницы произошло 3 нападения на врачей. В инцидент участвовали пациенты и их родственники. Во всех случаях вмешивалась полиция. Медики считают, что законодательство следует изменить, чтобы нападение на врача при исполнении обязанностей приравнивалось к нападению на государственного служащего. До 15 июля в нескольких районах Риги поэтапно введут новые решения по организации дорожного движения. Их цель – повысить безопасность пешеходов и других участников движения. Для этого будут использоваться дорожные знаки, разметка и ограничительные элементы. Высшая школа бизнеса «Туриба» внедрит обучение работе с дронами во все образовательные программы. Предполагается, что это поможет студентам получить практические навыки и лучше подготовиться к современным требованиям рынка труда. Пограничная охрана Финляндии испытала в Балтийском море новую систему мониторинга, способную обнаруживать угрозы для подводных кабелей. Ее задача – предупреждать службы о возможной опасности еще до того, как инфраструктуре будет нанесен ущерб. В Юрмале рядом с пляжами планируют установить шкафчики для хранения личных вещей. Как пояснили в самоуправлении, это должно повысить комфорт отдыхающих. Для этого городская дума организует аукционы на право аренды 5 мест для размещения шкафчиков на пляжах в Булдуре, Дзинтере, Майоре и Каугуре, а также 2 мест возле пляжей на парковках на улице Дзинтенес и на 36-й линии.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах дождь. Местами сильный дождь и гроза. Ветер умеренный, во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-24 градуса.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
4: Доброе утро! В студии Елена Рассохина, и мы открываем новый музыкальный час. Впереди Ким Уайлд и Блонди. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции «Хорошее настроение».

0: 9.11 на часах, 8 июня. Ну а если среди ваших домашних любимцев есть кошка, собака или сразу две стороны этого вечного противостояния, то следующая новость для вас. 13 и 14 июня на Кипселе пройдет большая международная выставка животных «Латвийский победитель-2026». Организаторы обещают около 500 кошек и десятки пород собак со всей Европы. Среди участников будут не только привычные лабрадоры или овчарки. Например, посетителям покажут кангальскую овчарку из Турции, древнюю гренландскую ездовую собаку и даже редкую боснийскую грубошерстную гончую. Не менее интересной обещает быть и кошачья часть выставки. Среди участников заявлены белоснежные кошки породы каомани с необычными глазами и ликой – порода, которую из-за внешности часто называют кошками-оборотнями. Помимо соревнований и выбора лучших представителей пород, гостей ждут показательные выступления собак, демонстрация канистерапии, консультации специалистов и различные программы для детей. Так что, если вы любите мимимишных животных или давно мечтали увидеть породы, которые обычно встречаются только на фотографиях, в выходные на Кипселе будет на что посмотреть. Не пропустите! Ну а впереди, после небольшой паузы, Иванушки Интернешнл с песней «Небо».
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиз».
2: 9:13. Это
1: FM. «Экотехнологиз». Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Переполненный поезд и вызов медиков. Виви объяснила ситуацию после праздника в Юрмале. Что люди покупают на крупнейшей ярмарке и сколько это стоит? Рубрика фото. Корону мисс Эстония завоевала мать троих детей. Если в магазине нет клиентов, нет и зарплаты. Гениальная схема учета рабочего времени провалилась в суде. Рубрика «Эксперимент». Большинство водителей превышают скорость как минимум на 10 км в час. Превышает ли реальная выгода риски? Налоговая в Польше может взяться за сборщиков тары. А как в Латвии? Что нужно знать работнику при коллективном увольнении или банкротстве компании? Рубрика «Видео». Латвия выиграла золото Кубка мира по баскетболу 3x3. Пополнен список охраняемых памятников культуры. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus-tvnet.lv.

0: был Пол Маккартни и Майкл Джексон с песней «Say, say, say». Знали ли вы, что это уже второй совместный хит двух суперзвезд? После успеха песни «The Girl Is Mine» музыканты решили снова записаться вместе, и в итоге «Say, say, say» несколько лет возглавляла американский чарт Billboard. Ну а впереди после небольшой паузы Энрике Иглесиас с песней «Be With You».
1: Начался лига-марафон от AutoParstrade.lv. Зайди на AutoParstrade.lv, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от AutoParstrade.lv. Больше информации на AutoParstrade.lv.
2: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
3: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
4: Mosties saule, šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. VTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
5: Grantis. Profesionālā pomoči i poddержka v skorbnīji momenti žizni. Grantis. 25-456-456. Grantis. Поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
6: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
7: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: В Латвии уменьшен размер одного из самых популярных денежных пособий. Тариф на теплоэнергию в Риге с октября может незначительно снизиться. Туристическая отрасль Латвии продолжает восстанавливаться после череды глобальных кризисов. Европейские страны несут значительные экономические потери из-за сильного града. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программами.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер умеренный, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезными программами.
3: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

Гороскоп. Овны. Сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень многое и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий. Тельцы. Чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет. Пассивный отдых сегодня вам противопоказан. Близнецы. Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель. Раки. Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которой будет требовать отоспавшийся организм. Львы. Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка. Девы. Ваше сострадание и понимание бесконечны. Вы подобны ангелу воплоти. Вам не надоело? Пора удостовериться, что окружающие как следует оценили это. Весы. Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце. Вредно. Опять же, птичка пролететь может или шишка упасть. Короче говоря, сегодня очень вероятны проблемы со зрением. Скорпионы. Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение сегодня будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды, ниже травы. Стрельцы. Возможно, вы желаете слишком многого и, что характерно, сразу. Сегодня стоит пересмотреть свои амбиции и, возможно, в чем-то их умерить. Ненадолго, разумеется. Козероги. Сегодняшний день может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь, так что неплохо бы заранее заручиться чьей-либо поддержкой. Водолеи. Ваши эмоции сегодня будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой. Нынче вам целый год придется говорить себе спокойно и глубоко дышать, хоть это и вредно. Рыбы. Сегодня у вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться.

0: была Bad Boys Blue с песней Pretty Young Girl. Песня вышла в 1985 году и стала их первым крупным хитом, сразу же закрепив коллектив как звезду европейского синти-попа 80-х. Но впереди сразу после небольшой паузы Катя Лель с песней Муси Пуся.
1: Реклама. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
6: Вашему близкому человеку нужен профессиональный уход? В центре Риги на улице Базницес Эла 24 открылся информационный центр Senior Group. Мы предлагаем полную информацию о качественных услугах по уходу за пожилыми людьми. Наши специалисты помогут оформить документы для получения дотации от Рижской думы. Ждем вас по адресу Базницес Эла 24 или по телефону 2-678-0040. Senior Group. Забота, которой можно доверять.
5: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
7: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса Мобере. Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на Мобере LV и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобере LV.
8: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

глянула на часы, а там уже почти 10. А значит, наше утро на Ретро-ФМ постепенно подходит к концу. По народному календарю сегодня Карп Карполов или же Алфей Глинник. Наши предки считали этот день удачным для рыбалки. Говорили, что если утром вода спокойная, то и погода долго будет радовать без неприятных сюрпризов. Очень хочется верить, что примета не подведет и на этой неделе. Ну а я желаю вам легкого понедельника, удачной недели, хороших людей рядом и побольше поводов возвращаться домой с улыбкой. Все это время с 6 до 10 с вами была Елена Рассохина. Услышимся завтра в то же время и в тот же час на Ретро-ФМ. Там, где звучит лучшая музыка трех поколений. Пока!

0: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Dena Men предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.dena.lv.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно, можно, если надо, очень то можно, можно, можно,
1: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Иху! Вассар! Сакас Декатло! Piepūšamais subdēļ komplekts ar aivi un pumpu. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
4: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере «Лето в Делфи» Плодмалось Центрс.
5: Крытый пляж в Риге.
6: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
7: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Министерстве финансов считают, что дальнейшее применение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо уже не будет нейтральным для бюджета. Так в ведомстве прокомментировали предложение Министерства экономики продлить действие льготной ставки еще на 3 месяца, до 30 сентября. В Минфине подчеркивают, что решение о возможном продлении необходимо принимать с учетом текущей ситуации на топливном рынке и его влияние на государственные финансы. Конфликт на Ближнем Востоке и связанная с ним неопределенность в авиационной отрасли уже повлияли на работу Рижского аэропорта. Из-за отмены рейсов в Дубай и Тель-Авив пассажиропоток может сократиться примерно на 100 тысяч человек. Кроме того, рост цен на авиационное топливо вынуждает авиакомпании пересматривать маршруты и сдерживает приход новых перевозчиков в Латвию. С января по апрель этого года при расчете жилищного пособия применялись повышенные коэффициенты. Это позволило увеличить размер выплат и расширить круг получателей поддержки. Решение было направлено на помощь социально менее защищенным жителям. Однако с мая жилищное пособие вновь рассчитывается по более низким коэффициентам. Тариф на тепловую энергию Рига Силтумс с 1 октября может снизиться на 0,1% до 82,90 € за мегаватт-час без НДС. При этом предприятие предупреждает, что в следующем отопительном сезоне тариф может быть пересмотрен и впоследствии вырасти. Представители туристической отрасли все чаще говорят о нехватке иностранных туристов. Особенно остро проблему ощущают предприятия общественного питания. Эксперты отмечают, что привлекательность страны зависит не только от ее продвижения за рубежом, но и от качества услуг и предложений самих предпринимателей. Вместе с тем, туристическая отрасль Латвии уже более 6 лет испытывает последствия различных глобальных кризисов. Европа несет значительные экономические потери из-за града. Климатологи предупреждают, что повышение температуры способствует образованию все более крупных и разрушительных градин. Они способны наносить серьезный ущерб автомобилям, солнечным панелям и другой инфраструктуре.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
8: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах дождь. Местами сильный дождь и гроза. Ветер умеренный, во время грозы порывистый. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-24 градуса.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
10: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
3: Анастасия, специалист Карглаз.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглаз ремонт, карглаз замена.
5: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Noguris no badu haosa. Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
7: Ну а в отпуск-то когда?
8: Да в любой момент.
7: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
8: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
9: Stockmann vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stockmann LV. Izmanto kuponu Stockmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stockmann.
10: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал!
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
5: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
7: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
8: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17.

0: устройства.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.

0: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirsam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
7: В вашем приемнике, в приложении echair.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы. ЛКПП ЛВ.
9: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер умеренный, во время грозы порывистый. В Лепе и Венспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов. В Риге сегодня переменная облачность. Возможны дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программы ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vērtējā apdrošināšana gatavojies labākajam.
7: Vision Express uvierini. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
8: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
9: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
10: Крытый пляж в Риге.
11: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалос Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалос Центрс.
12: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv
1: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейской программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП-ЛВ.
5: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Во многих районах дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер умеренный, во время грозы порывистый. В Лепе и Венспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем плюс 15-17 градусов. В Риге сегодня переменная облачность, возможны дождь и гроза. Температура воздуха сегодня днем плюс 23 градуса. У моря прохладнее.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитной моей полицейской программа» ЛКПП-ЛВ.
3: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
7: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €.

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
6: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uzkociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
8: Top, top, top!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата санитарской здоровья с вейцайем.
10: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
11: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на приобретение транспортных средств и на другие цели. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
13: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Министерстве финансов считают, что дальнейшее применение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо уже не будет нейтральным для бюджета. Так в ведомстве прокомментировали предложение Министерства экономики продлить действие льготной ставки еще на 3 месяца, до 30 сентября. В Минфине подчеркивают, что решение о возможном продлении необходимо принимать с учетом текущей ситуации на топливном рынке и его влияние на государственные финансы. Конфликт на Ближнем Востоке и связанная с ним неопределенность в авиационной отрасли уже повлияли на работу Рижского аэропорта. Из-за отмены рейсов в Дубай и Тель-Авив пассажиропоток может сократиться примерно на 100 тысяч человек. Кроме того, рост цен на авиационное топливо вынуждает авиакомпании пересматривать маршруты и сдерживает приход новых перевозчиков в Латвию. С января по апрель этого года при расчете жилищного пособия применялись повышенные коэффициенты. Это позволило увеличить размер выплат и расширить круг получателей поддержки. Решение было направлено на помощь социально менее защищенным жителям. Однако с мая жилищное пособие вновь рассчитывается по более низким коэффициентам. Тариф на тепловую энергию Рига Силтумс с 1 октября может снизиться на 0,1% до 82,90 € за мегаватт-час без НДС. При этом предприятие предупреждает, что в следующем отопительном сезоне тариф может быть пересмотрен и впоследствии вырасти. Представители туристической отрасли все чаще говорят о нехватке иностранных туристов. Особенно остро проблему ощущают предприятия общественного питания. Эксперты отмечают, что привлекательность страны зависит не только от ее продвижения за рубежом, но и от качества услуг и предложений самих предпринимателей. Вместе с тем, туристическая отрасль Латвии уже более 6 лет испытывает последствия различных глобальных кризисов. Европа несет значительные экономические потери из-за града. Климатологи предупреждают, что повышение температуры способствует образованию все более крупных и разрушительных градов.
3: вреден. Они способны наносить серьезный ущерб автомобилям, солнечным панелям и другой инфраструктуре.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, днем плюс 23. У моря плюс 18.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
12: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 1:14.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето! Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».
2: Ну а в отпуск-то когда?
3: Да в любой момент.
2: Как в любой?
3: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии?
2: Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
5: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку.
6: Interlux Travel? interluxtravel.lv.
7: Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
9: Grantis – профессионал palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
10: Уход маме нужен каждый день, но я не могу приезжать так часто.
11: О, у меня было то же самое. Я нашел информационный центр Senior Group.
10: Информационный центр? В Риге?
11: Да, на улице Базницас, 24. Там рассказывают об уходе на дому. Помогают оформить софинансирование от муниципалитета.
10: И я смогу не беспокоиться о маме?
11: Да, профессиональный уход с наблюдением.
12: Информационный центр Senior Group. Базницас, Ела, 24. Забота, которой можно доверять.
13: Savu stūrīti sev šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
0: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
4: Lidl.

0: sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
4: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмалось Центрс.
5: Крытый пляж в Риге.
2: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмалось Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмалось Центрс.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Ar mans Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
3: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно, можно.
6: Можно, можно.
5: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
6: Можно, можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
7: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Retro FM.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной поддержки программа ЛКПП ЛВ.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, днем плюс 23. У моря плюс 18.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной поддержки программа ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем красивого и доброго дня! Лето продолжается, и хочу вам пожелать успевать все задуманное и радоваться теплой погоде. Меня зовут Катя Ерофеева. Пора открывать программу по заявкам «Привет в обед», и здесь звучат ваши послания. Оставайтесь с нами, будем начинать!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Из Резекне в Ригу отправляется приветик для Константина Герасимова. Константин, вас поздравляют с днем рождения ваша сестра Антонина. Но также желает, чтобы на все хватало сил и энтузиазма, чтобы везло и чтобы было крепким здоровьем. С днем рождения вас и принимайте поздравления от своей сестры Антонины.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: AutoSelect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на AutoSelect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Uzkūpin uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
0: Вау! Начался лига-марафон от Autopastrade LV. Зайди на Autopastrade LV, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autopastrade LV. Больше информации на Autopastrade LV.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
4: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
5: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T с

без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Екатерины Кокиной из Риги от подруг Анастасии и Лидии. Екатерина, принимайте поздравления с прошедшим днем рождения, а также пожелания сиять, светить, любить и жить свою лучшую жизнь. Ваши подруги Анастасия и Лидия с любовью и теплом поздравляют вас, Екатерина, с днем рождения! С праздником!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». У микрофона я, Катя Ерофеева. И на этом буду прощаться до завтра, потому что все послания на сегодня уже озвучены. Пишите нам на retrofm.lv. И пусть ваши добрые слова и пожелания обязательно долетят до адресата. Всем отличного продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Sīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
3: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, днем плюс 23. У моря плюс 18.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Garāžetētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: 5 звездочную viesnīcu zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu. Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
6: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
7: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
9: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.

0: 7. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки

0: до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
1: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк Зрига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк Зрига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи по Удмуртский центр.
4: Крытый пляж в Риге.
5: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация в Плудмалес Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плудмалес Центрс.
6: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas.
8: Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Electrolux – бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
5: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
7: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Министерстве финансов считают, что дальнейшее применение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо уже не будет нейтральным для бюджета. Так, в ведомстве прокомментировали предложение Министерства экономики продлить действие льготной ставки еще на 3 месяца, до 30 сентября. В Минфине подчеркивают, что решение о возможном продлении необходимо принимать с учетом текущей ситуации на топливном рынке и его влияние на государственные финансы. Конфликт на Ближнем Востоке и связанная с ним неопределенность в авиационной отрасли уже повлияли на работу Рижского аэропорта. Из-за отмены рейсов в Дубай и Тель-Авив пассажиропоток может сократиться примерно на 100 тысяч человек. Кроме того, рост цен на авиационное топливо вынуждает авиакомпании пересматривать маршруты и сдерживает приход новых перевозчиков в Латвию. С января по апрель этого года при расчете жилищного пособия применялись повышенные коэффициенты. Это позволило увеличить размер выплат и расширить круг получателей поддержки. Решение было направлено на помощь социально менее защищенным жителям. Однако с мая жилищное пособие вновь рассчитывается по более низким коэффициентам. Тариф на тепловую энергию Рига Силтумс с 1 октября может снизиться на 0,1% до 82 евро 90 центов за мегаватт-час без НДС. При этом предприятие предупреждает, что в следующем отопительном сезоне тариф может быть пересмотрен и впоследствии вырасти. Представители туристической отрасли все чаще говорят о нехватке иностранных туристов. Особенно остро проблему ощущают предприятия общественного питания. Эксперты отмечают, что привлекательность страны зависит не только от ее продвижения за рубежом, но и от качества услуг и предложений самих предпринимателей. Вместе с тем, туристическая отрасль Латвии уже более 6 лет испытывает последствия различных глобальных кризисов. Европа несет значительные экономические потери из-за града. Климатологи предупреждают, что повышение температуры способствует образованию все более крупных и разрушительных градин. Они способны наносить серьезный ущерб автомобилям, солнечным панелям и другой инфраструктуре.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезными программа.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, днем плюс 23. У моря плюс 18.
8: Прогноз погоды
9: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полицией без программы.
10: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. Я тут появился на 3 часа в студии, надеюсь на вашу компанию.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 15 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļi. 6,99 €. Maxima!
4: Ну что, дамы и господа, понедельник постучал к нам с утра в дверь, мы его, так сказать, впустили, открыли дверь и... Да, представляю себе картину в понедельник у начальника.
5: У тебя глаза красные, ты что, пил?
4: Нет, блин, по работе скучал, плакал. Ну, давайте будем думать, что мы действительно все скучали по работе, да. Особенно я после выходных.
6: Да.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия.
1: Эх, люди добрые, диво дивное, вычитал я в интернете. Смотрю и глазам не верю. Несмотря на понедельник, вроде как на тяжелый день, но на 8 июня столько праздников, столько поводов тут выброшено, просто сказать, для общего пользования, что грех этим делом не воспользоваться. А если к этому приплюсовать еще и вчерашний день, то бишь 7 июня, как-никак воскресенье, мы с вами не слышались, но тут есть парочку поводов, которые я просто не могу обойти стороной. В частности, день ресторатора вчера отмечался. Вся прогрессивная общественность в едином порыве уже 133 года, как отмечает день ресторатора, а мы с вами, что называется, ни в одном глазу, да? Ну да ладно, Рубен, привет, зайду на рюмку кофе обязательно, надо вчерашний день отметить. День июньского жука отмечается, также оказывается, 7 июня. Выхожу я с утра на даче, так сказать, на балкон, никого не трогаю, смотрю, а над травой такая, как бы, колышется такая какая-то масса. Ну, не туман, явно, потому что уже солнышко так пробивается. Я смотрю, оказывается, это маленькие-маленькие жучки, вот эти самые июньские. June Bug Day, как говорят американцы, которые этот праздник и придумали. Вот, так что собственными глазами видел этого самого июньского жука. День видеомагнитофона американцы также отмечают. Ну, про видеомагнитофоны мы сами все знаем. А что касательно 8 июня, то в 1940 году в таблице периодических элементов Менделеевской появился новый элемент, который был открыт. Химический элемент с атомным номером 93. Нептуний. Спросите, почему это я про Нептуний заговорил? Ха! А потому что воскресенье вчера, если так посмотреть, то бишь, ну вообще по календарю 7 июня 1903 года был открыт радиоактивный химический элемент с атомным номером 84 и назвали его полоний. И было это 123 года назад. Спросите, а при чем тут полоний? Потому что далее у нас пойдет с вами Польша. Оказывается, мои, так сказать, сородичи отмечали вчера, 7 июня, интимный день. Он так и называется по-польски – день сексу. 23 года уже как отмечают. Смотрите, полоний открыли 123 года, а интимный день отмечают 23 года. Что-то в этом какая-то магия цифр есть. Но в связи с этим тут особо полемизировать не буду, просто напомню два старых анекдота. Алло, это салон интимных услуг? Нет, уважаемый, это налоговая. Но мы тоже умеем, как говорится.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop-čop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Реклама. Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile». Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem. Noguris no vadu haosa? Izvēlies profesionālu risinājumu. Izvēlies Baltplasts. Augstākās kvalitātes Latvijā ražoti elektroinstalācijas materiāli. Meklē izturīgos un uzticamos Baltplasts produktus tuvākajā būvmateriālu veikalā visā Latvijā.
3: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 700

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumineon neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumineon LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumineon.
3: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.

0: Energy FM Latvia.
1: Ну, как говорится, не днем вчерашним, единым жив человек, поэтому с этим, как говорится, завязали. Посмотрим, что мы сегодня еще будем делать. Ну, во-первых, конечно, этих поводов у меня еще масса. А какие мощные у нас сегодня с вами три дня рождения, как минимум, ух! Так что будет у нас с вами чем заняться до 19.00. Плюс к этому добавим, а вдруг еще какая-нибудь феличита прилетит, а если еще итальянский цех, короче говоря, будет весело. Остаемся на Retro FM Latvia.

Ну ладно, слушайте, я еще чуть-чуть вас тут попочую различными поводами и памятными днями, а затем двинемся дальше. В частности, сегодня день радостного утреннего пробуждения, как говорят в Соединенных Штатах Америки. National Upsy-Daisy Day. Ну, будем считать, что да, мы радостно с вами сегодня проснулись, особенно те, кому надо с утра пораньше было на работу. Ух, представляю эту радость. Далее, день лучших друзей. Сегодня отмечается день таинственных знаков и предсказаний. Мама ты мия, что-то мне подсказывает, что сегодня, да, будет еще кое-чего интересного в эфире. Международный день домохозяйки и домохозяина. Как бы я хотел сидеть кверху пузом дома и нифига вообще не делать. Вот ей-богу, ну вот как-то выходные мне понравились. Я опять же жучков посмотрел с утра. Не, что-то в этом есть. Всемирный день океанов сегодня отмечается, а также день рождения пылесоса. 8 июня 1869 года в США был запатентован пылесос. И только значительно позже появилась песня «Это пыле-пыле-пыле-пыле-пыле-пыле-сос». «Это пыле-пыле-пыле-пыле-пыле-пыле-сос». А, не, ёлки-палки, там же было про каракум. Да, как-то неудобно получилось, да, перед группой «Круг». Но ничего не поделаешь.

0: Каргласремонт, каргласзамена.
1: Анастасия, специалист Карглас.
2: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
0: Карглас-ремонт, карглас-замена.
3: В «Золандо» распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в «Золандо» со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в «Золандо».
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
6: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
8: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку.
9: Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
10: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
11: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
12: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
13: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
14: Вечерний променад, вечерний променад,
15: вечерний променад. На Ретро-ФМ Латвия.

0: дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог со освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.
1: Студии Эдмунд Кашевский.
2: Кто-то мне подсказывает, что секунды через несколько в студии неспешным шагом появится и войдет через эту дверь Алексей Павленко с новостями и, естественно, с прогнозом погоды. Ну, давайте запасемся терпением и подождем эти несколько десятков секунд.

0: Zīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: Вау! Начался лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Зайди на Автопарстраде ЛВ, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Больше информации на Автопарстраде ЛВ.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
3: Акционерное общество «Латвия» с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В пятницу Кабинет министров соберется на заседание, чтобы обсудить задачи, которые каждый министр намерен выполнить в период работы нынешнего правительства. Заседание пройдет в закрытом формате, после чего состоится брифинг для СМИ. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что министрам придется встречаться 2, а в отдельных случаях и 3 раза в неделю. Министерство экономики предлагает перераспределить около 2,5 миллионов евро на создание системы резервов товаров первой необходимости. Предполагается, что в случае угрозы государству это позволит обеспечить жителей необходимыми товарами. Цены на сырую нефть выросли в начале торгов после того, как Израиль в понедельник нанес авиаудары по центральным и западным районам Ирана в ответ на ракетные обстрелы. На прошлой неделе американские и иранские представители достигли предварительной договоренности о продлении перемирия, однако она еще не была окончательно оформлена. Последние атаки дополнительно осложняют попытки урегулировать конфликт. К концу сентября банки Латвии должны полностью отказаться от использования русского языка при предоставлении цифровых услуг. Такое решение Сейм принял еще в прошлом году. Кроме того, в конце прошлого года вступил в силу запрет на использование русского языка в банкоматах. Жители становятся более осторожными при планировании крупных покупок. Об этом сообщает банк Цитаделла со ссылкой на результаты опроса. За последние 30 дней 43% респондентов полностью или частично отложили покупку мебели, электроники и бытовой техники. При этом 41% опрошенных намерен и дальше ограничивать подобные расходы. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь. Сейчас ощущается острая нехватка доноров всех групп крови. Запасы находятся на низком уровне, а для лечения пациентов в больницах ежедневно требуется помощь доноров. Более подробную информацию можно найти на сайте vadc.lv.
6: Прогноз погоды вместе с LKPP.lv. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, днем плюс 23. У моря плюс 18.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
7: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5 часов 14 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Вечерний променад на Retro FM.

0: На ретро-ФМ Латвия.
1: Ай, простите меня, но не могу опять-таки удержаться. Очень вкусный повод. Оказывается, что 8 июня 1786 года в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое. Что такое мороженое? Пищевой продукт, десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества. К мороженому, кстати говоря, нередко относят также фруктовый лед, получаемый простым замораживанием фруктово-ягодных соков и пюре. Ну, а мороженое вообще – это древнее лакомство. И оказывается, то, что в Нью-Йорке оно поступило в продажу только в 1786 году – это, дамы и господа, это уже давно опоздали они там. Кстати, высказывается предположение, что история мороженого начинается более 4000 лет. Да, за 2000 лет до нашей эры еще в древнем Китае к столу подавались десерты, отдаленно напоминающие мороженое. Снег и лед, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов. Но рецепты и способы хранения были рассекречены лишь в 9 веке до нашей эры в книге «Ши Цин». Я по-китайски не особенно, но книжка так называется. Охлажденные снегом и льдом, доставляемые с гор и ледников, вина, соки, молочные продукты и их смеси потребляли древние греки, древние персы, а также древние римляне, ну и моголы из Индии. Известно, что Александр Македонский ел снег и лед, послащенный медом и фруктовым соком, а также о похожих десертах на столе Нерона, для которого снег доставляли из горных районов, свидетельствуют исторические фолианты. Но известен также акутаг. Это что? Это эскимосское мороженое из ягод, мяса и сала. Да, что-то украинское тоже в этом есть. Принято считать, что европейский путешественник Марко Поло, будучи в Китае, записал и позже доставил в Италию рецепт, напоминающий современные замороженные десерты, известные под общим названием «Шербет». На этой основе в 16 и 17 веку были разработаны виды десертов, приближающиеся к современному мороженому. Слушайте, все, мне уже слюнки потекли, захотелось что-то такого сладенького. Ну вот давайте послушаем про Касабланку. Просто подмороженная песня.

0: 7. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбиба. Свайцаем.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
9: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu viet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Обдрошинашенс пакалпоимс нец. Ergo Insurance SE. Латвийс филиалы.
10: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
11: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
12: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
13: Ну, кошок Яньос.
14: Миля, Яньос, Яньос, артоп. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
15: Top, top, top!
16: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
17: Juhu! Vasar! Sākas Decathlon! Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies Plātienas veikalos vai Decathlon lietotnē.
18: Вечерний променад.
19: Вечерний променад. На ретро-фэм-лоте.

0: Так, дорогие мои, помните, я говорил, что будет веселуха? Вот она, конкурс на Retro FM Латвия. Сейчас вы будете мне нужны.
1: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод. Клайпедский район – это уникальный край четырех вод. Его берега омывают Балтийское море и Курский залив. Здесь вьется река Миния, а зеленый облик края оживляют синие глаза озер. Приглашаем вас открыть для себя этот динамичный регион. Прогуляйтесь по самому длинному в Литве подвесному пешеходному мосту, посетите не имеющий аналога в стране парк миниатюр и ботаники, а также уютные порты для малых судов. Для любителей активного отдыха здесь есть все. Путешествия на байдарках и велосипедах, кайтсерфинг и прогулки на кораблях. А погрузиться в местную культуру поможет чашечка традиционного кофе во время образовательной программы «Рыбный путь». Испытайте незабываемые впечатления в Клайпедском районе.
0: У меня на кону знатный приз. Это фирменный зонтик от Клайпедского района. Будьте лучшими, однозначно. Что надо сделать? 244-244-14, номер телефона. 244-244-14. Жду ваших ватсапок на тему. Я вам сейчас дам три факта, но один из которых будет явная ложь. Ваша задача — написать, какая из них является вот этой самой выдумкой или ложью. Факт номер один. Через Клайпедский район протекает крупнейшая река Жемайтии – Миния. Факт номер два. Клайпедский район называют краем четырех вод, потому что его берега омывают сразу четыре разных моря. И факт номер три. В Клайпедском районе насчитывается четыре основных естественных озера. Ну вот, из этих трех фактов, который из них ложь? Первый, второй или третий? 244-244-14. Жду ваших ватсапок, смс-ок. Самый первый, кто правильно ответит, получает фирменный зонтик.
1: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: Вечерний променад.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Бумс. Бумс. Эйро. Бумс. Эйро. Аптек ЛВ. Куэтас нозиме. Бумигас атлайдес. Латвия популярахием витаминем. Он устуре богатинатаем. Меклей савус яценитакос продуктус. Кер izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меня

0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.
1: Итак, леди и джентльмены, имею честь подвести итог конкурса имени по поручению Клайпедского края, в котором надо было выявить явную ложь, так сказать, газетную утку. Ну и на 244-244-14 надо было прислать правильный вариант, скажем, что является ложью из трех вариантов, вышеназванных мною. И оказалось, что радует, что наша аудитория дружит с географией, и основная масса правильно ответили на поставленный вопрос. Ну, понятно, что через Клайпедский район протекает крупнейшая река Жеманти и Минья. Это правда. Далее, правда также, что в Клайпедском районе насчитывается 4 основных естественных озера. Колоте, Капстата, а также Плоцис и Папелькис. Ну, а вот ложью или газетной уткой является то, что Клайпедский район называют краем четырех вод, потому что, дескать, его омывают сразу четыре моря. Ну, если папа у Васи силен в географии, то там можем насчитать лишь одно – Балтийское море, а далее в Литве с морями напряженка. И кто же у нас был самым первым, а? Так, это из... Да, ага. О, Игорь! 065 заканчивается ваш номер телефона. Игорь, я вас поздравляю, жму руку сквозь эфирное пространство. Вы стали счастливым обладателем обалденного зонтика. Ну и сейчас мы с вами свяжемся, чтобы вручить вам торжественно приз. Всем спасибо, завтра будет новый день и новая пища.
0: Открываем горизонты вместе с Клайпедским районом, краем четырех вод.

Чувствую, сейчас придет Павленко с новостями и с прогнозом погоды и тоже спросит, а где мой зонтик фирменный? Да, Алексей, надо участвовать в конкурсах, чтобы такие призы получать. Ладно, ждем погоду, ждем новости сразу после композиции и рекламы.

0: Анастасия, специалист Carglass.
1: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре Carglass в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
0: Скол или трещина? Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Carglass ремонт, Carglass замена.
3: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс-2026» в Риге на Яунмоку-26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
4: Cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas! No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķe marinādē Rīgas Mēsnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
5: Top, top, top!
6: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
7: Эрик? Отвези меня туда, где пахнет летом.
8: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
10: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В пятницу Кабинет министров соберется на заседание, чтобы обсудить задачи, которые каждый министр намерен выполнить в период работы нынешнего правительства. Заседание пройдет в закрытом формате, после чего состоится брифинг для СМИ. Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что министрам придется встречаться 2, а в отдельных случаях и 3 раза в неделю. Министерство экономики предлагает перераспределить около 2,5 миллионов евро на создание системы резервов товаров первой необходимости. Предполагается, что в случае угрозы государству это позволит обеспечить жителей необходимыми товарами. Цены на сырую нефть выросли в начале торгов после того, как Израиль в понедельник нанес авиаудары по центральным и западным районам Ирана в ответ на ракетные обстрелы. На прошлой неделе американские и иранские представители достигли предварительной договоренности о продлении перемирия, однако она еще не была окончательно оформлена. Последние атаки дополнительно осложняют попытки урегулировать конфликт. К концу сентября банки Латвии должны полностью отказаться от использования русского языка при предоставлении цифровых услуг. Такое решение Сейм принял еще в прошлом году. Кроме того, в конце прошлого года вступил в силу запрет на использование русского языка в банкоматах. Жители становятся более осторожными при планировании крупных покупок. Об этом сообщает банк Цитаделла со ссылкой на результаты опроса. За последние 30 дней 43% респондентов полностью или частично отложили покупку мебели, электроники и бытовой техники. При этом 41% опрошенных намерен и дальше ограничивать подобные расходы. Государственный центр доноров крови призывает жителей сдавать кровь. Сейчас ощущается острая нехватка доноров всех групп крови. Запасы находятся на низком уровне, а для лечения пациентов в больницах ежедневно требуется помощь доноров. Более подробную информацию можно найти на сайте vadc.lv.
5: прогноз погоды
11: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, днем плюс 23. У моря плюс 18.
5: Прогноз погоды
11: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
12: Категорически всем привет, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы с вами вместе делаем радио Ретро ФМ Латвия.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну а теперь давайте перейдем к дням рождения, которые были анонсированы ранее. Ну, в частности, во-первых, строках хочется, конечно, поздравить Елену Остапенко с днем рождения. Известнейшая наша теннисистка, единственная из Латвии, которая сумела стать победительницей открытого чемпионата Франции, или в народе его называют Ролан-Гаррос. Было это в 2017 году. Елена, поздравляем. Ник Роуз родился тоже 8 июня, правда, в 1962 году. Настоящее имя его Николас Джеймс Бейтс, и это никто иной, как основатель и клавишник британской группы Duran Duran. Ну, что еще? А еще Нэнси Синатра. Полностью Нэнси Сандра Синатра родилась 8 июня 1940 года. Американская певица, пик популярности которой пришелся на вторую половину 60-х. Фрэнк Синатра, великий Фрэнк Синатра, ее отец, к четвертому дню рождения своей дочери записал песню «Нэнси» with a laughing face. Ну а в 19 лет она уже снималась с ним в кино. 3 года спустя дебютировала на телевидении в передаче, которую вел отец и в которой участвовал Элвис Пресли. Ну, впоследствии она сыграла с ним даже в фильме «Спидвей». Ее наиболее известная работа в кино – это фильм «Дикие ангелы» 66 года. Музыкальная карьера Нэнси Синатры началась в 66-м. Она предпочитала исполнять современную поп-музыку, которая имела мало общего с той, что принесла слава ее отцу. Ну и отличительной чертой ее образа была вызывающая сексуальность. Образ такой капризной штучки особенно ярко проявился в видеоклипе на первый сингл ее «These Boots Are Made For Walking», который закончил свое победное шествие по миру покорением вершины Billboard Hot 100 и британских чартов продаж. Да, но кроме этой самой сексуальности, с другими музыкальными успехами было уже сложнее. Как-то у папеньки ее все сложилось куда успешнее, и причем все по части музыки.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Вау! Начался лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Зайди на Автопарстраде ЛВ, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Автопарстраде ЛВ. Больше информации на Автопарстраде ЛВ.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv.
5: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
8: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
9: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
10: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Ну, как-то нехорошо. Надо еще два дня рождения как минимум озвучить, а то могут обидеться, как-никак наши профильные артисты. Бонни Тайлер родилась 8 июня 1951 года. Британская рок-певица, обладательница узнаваемого хриплого голоса. It's a heartache. Да. И, о, Мик Джеймс Хакнелл родился 8 июня. Уже было это в 1960-м. Британский певец, автор песен в стиле поп, ритм и блюз и соул. С 84 по 2010 год являлся вокалистом и фронтменом группы Simply Red. Ну а затем с 2008 года Мик Хакнелл записал несколько сольных альбомов и выступал уже, так сказать, сам, один, без ансамбля. Но особых успехов эти альбомы, если брать по сравнению с Simply Red, не имели. А помимо музыки, Хакнелл известен своей благотворительной деятельностью, политической активностью, является сторонником партии лейбористов Великобритании, а также ярым фанатом английской футбольной команды MU, Manchester United. Является лауреатом премии имени Айвора Новелло, как выдающийся поэт-песенник, обладателем премии Академии Радио за жизненные достижения, это ему дали в 2012 году, и двукратным лауреатом премии Brit Awards в номинации «Лучший британский исполнитель» и «Лучшая британская группа». И все это, как вы правильно догадались, в составе Simply Red. Ну что ж, мистер Хакнелл, happy birthday to you!

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
3: Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
5: Зачем связывать себя с одной машиной на годы? Жизнь ведь меняется. Современные водители выбирают гибкость аренды полного сервиса «Мобере». Все необходимое включено в один фиксированный платеж. Попробуйте мобильность будущего уже сейчас. Регистрируйтесь на «Мобере ЛВ» и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. «Мобере ЛВ».
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
7: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
6: Lidl стоит того.
8: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
9: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
10: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
11: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
12: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
13: Вашему близкому человеку нужен профессиональный уход? В центре Риги на улице Баснецес Ела 24 открылся информационный центр Senior Group. Мы предлагаем полную информацию о качественных услугах по уходу за пожилыми людьми. Наши специалисты помогут оформить документы для получения дотации от Рижской думы. Ждем вас по адресу Баснецес Ела 24 или по телефону 2-678-0040. Senior Group. Забота, которой можно доверять.
14: Вы слушаете «Вечерний променад» с Эдмундом Кашевским.

и под финал моей трудовой деятельности в понедельник еще раз напомню вам о том, что Retro FM Latvia и пляжное кафе Stories, что в Меллуже, совместно запустили проект. Называется Retro Summer Stories. 13 июня в 19:00 стартует вот это действо. И что это будет? Это будет квартирник, ну, точнее пляжник, да, с группой Police. Это наш ответ Police, не путать с этой буржуазной группой. Наши музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. Ну, а танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Ну, поиграем музыку 80-х, 90-х, все хиты танцевальные. Так что встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Меллуже. Retro Summer Stories. Кстати, вот эта песня тоже будет звучать там.

0: Чернышевский.
1: Ну, на сегодня у меня все. Спасибо вам за компанию. Надеюсь, что завтра услышимся вновь. И помните, как говорил великий Джордж Бернард Шоу, люди, утверждающие, что это невозможно сделать, не должны мешать тем, кто это делает. Чтобы никто вам ничего не мешал. И причем всю неделю. Хорошего вечера. Это был Эдмунд Кашевский. Bye-bye. До завтра.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti Maltā kafijā Jakobs Kronung 500 grami 7,49 €. Riekstiem un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami iepakojumā 30% atlaide. Gāzētais dzēriens Pepsi 3 veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: 11 июня торговый центр «Комфортс» приглашает на выставку «Комфортс 2026» в Риге на Яунмоку 26. Консультации, семинары и более 30 ведущих европейских производителей в сферах сантехники, вентиляции, канализации и водоснабжения. Только 11 июня скидки до 90% на товары для сантехники и отопления. Не пропусти! 11 июня в торговом центре «Комфортс». Больше информации – comforts.net.
6: Самое увлекательное приключение для детей этим летом в лагере. Лето в Делфи Плодмовость Центрс.
7: Крытый пляж в Риге.
8: Каждую неделю новая история. Спорт, детективная академия, творческие мастерские. Мы помогаем детям от 4 до 12 лет раскрывать себя, сотрудничать и получать позитивные эмоции в безопасной среде. Подробная информация и регистрация Плодмовость Центрс ЛВ. До встречи в Делфи Плодмовость Центрс.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, днем плюс 23. У моря плюс 18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus.

0: 7:19.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Лето – пора путешествий. С 8 по 12 июня слушай вечерний променад на Ретро-ФМ Латвия, принимай участие в конкурсе «Открываем горизонты», где узнаем, как отдохнуть в крае четырех вод в Клайпедском районе. Каждый день три факта. Один из них неправильный. Победителю приз – аксессуары для летнего отдыха. Конкурс вместе с Клайпедским районом. Краем четырех вод.

0: энергии.
1: Любимая, привет! Я тут подумал.
2: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
3: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
4: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

на весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

0: 7:58.
1: Реклама. Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, днем плюс 23. У моря плюс 18.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

закончилось. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают.

ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: 8:41.
1: Почему здоровая улыбка начинается уже в детстве и как забыть о страхе перед стоматологом? Черпайте идеи и узнавайте полезную информацию для здоровья улыбки всей семьи в рубрике «Формула здоровой улыбки» по пятницам. Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией «Make me smile».

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, днем плюс 23. У моря плюс 18.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: в вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, днем плюс 23. У моря плюс 18.
0: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: в вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 1,7 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 15-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-22. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-14 градусов, днем плюс 23. У моря плюс 18.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.